Let's open it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два.

Seid mal oben jetzt. Servi. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.